0: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио Омега.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.